0: du hører et drøm, ja, du visste det. Сидишь дорога, ты съешь, ты сута гадан.
1: Хаки битта фуки, хас баву дили. Ити леска лазы, ты фанал дистенты. Ты лал тардар, и вот я сон.